0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Посещайте бассейн спорткомплекса «Шериф» всей семьей. Для вас абонемент семейный от 72 рублей за посещение.
5: Потому что выгодно и полезно для здоровья. Телефон в Тирасполе 63 3 8.
6: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
7: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
8: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
9: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
10: Привет, друзья, мы «Доредос».

0: 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Все драгоценные знаки зодиака, обратите внимание на ваши приемнички, потому что прямо сейчас будем раздавать звездные прогнозы. Начнем с овнов. Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы в процессе участвовать не будете. Поэтому лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
2: Телец, нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
1: Близнецы, сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурными. Чувство растрепано.

0: Опытное настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
1: Рак, постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.
0: Львы, переходим к вам. Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный.
1: Дева, сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что во избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря на вас не раздражались.
0: Ну, друзья, вообще, как бы зря лучше никого не раздражать, не только дев, весы. То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что же это за жизнь такая без борьбы?
1: Скорпион, сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу. Выработать роскошный, многоступенчатый план действий и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
0: Стрельцы, и сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
1: Козерог, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
0: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь поменять самому.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам будут не рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома, но если вам не рады именно там, то мало что можно посоветовать.
0: Вот такие прогнозы, друзья мои. Если пропустили вдруг свой знак зодиака, обязательно заглядывайте на наши странички в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Там гороскопчик уже лежит.

0: Новости на Интер ФМ.
1: Тирасполь, 8 часов. Здравствуйте. Единые стандарты подготовки водителей установят в Приднестровье. Инициативу правительства принял Верховный Совет в окончательном чтении. Типовые программы утвердит государство. На их основе автошколы смогут разрабатывать собственные курсы с учетом конкретных профессий, запросов работодателей и потребностей экономики. Допуск к экзамену на получение прав получат только те, кто освоил программу обучения и прошел итоговую аттестацию в образовательной организации. Инициатива сохранит баланс между едиными гостребованиями и самостоятельностью образовательных организаций. К другим темам. Амброзию косят в Тирасполе, во дворах, скверах и парках. Через месяц сорняк расцветет, ветер будет носить пыльцу, на которую остро реагируют аллергики. Коммунальщикам очень мешают машины. Так, например, возле парка Кирова они припаркованы прямо на зарослях амброзии. Скосить ее под стоящей машиной невозможно. Кроме того, в траве попадаются стекла и камни. Они вылетают из-под мотокосы и могут попасть в автомобили и повредить их. Говорят косари и просят водителей не парковаться на газонах. Флюорообследование в Григориопольском районе. Жители села Глиное могут сегодня и завтра бесплатно проверить легкие. Всех желающих ждут у здания ФАПа с 9 до 14 часов, сообщает Минздрав. А в поселке Маяк сегодня до полудня ведут прием невролог и акушер-гинеколог. Продолжаем выпуск. Плюс 42 обещают нам метеосайты на следующей неделе. Приднестровье накроет купол жары, который прямо сейчас изнуряет Европу. Во многих странах побиты абсолютные максимумы температур. Купол постепенно перемещается по Европе на восток и к понедельнику дойдет до нас. Наши синоптики дают более сдержанные прогнозы, обещают плюс 36-37, еще 2 градуса сверху для микроклимата городов. Продержится знойная погода до четверга. С этим согласны и метеосайты, и наш гидромет. И о погоде на пятницу 26 июня. Переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до плюс 33. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
6: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
7: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
8: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
10: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
11: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
10: Вот прям все-все в одном месте.
11: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
12: «Керамин» – одно место, одно решение.
13: Тирасполь-Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
14: Здравствуйте, мне нужен кредит.
15: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
16: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
17: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Друзья, пока еще утро позволяет чувствовать себя прекрасно, ну, по крайней мере, если вы находитесь в тенечке, если вы в тенечке не находитесь, обязательно найдитесь там, потому что, ну, жара обещает быть достаточно серьезной, но даже не сегодня, а в воскресенье. Давайте поподробнее разберемся сначала с погодой на юге.
2: Итак, на юге республики что нам обещают сегодня? Это 30 градусов тепла. День будет солнечным, несмотря на то, что синоптики обещают, что периодически солнышко будет прятаться за облаками, я уверена, что это будет не так и только местами. В субботу у нас температура немного спадет до 29 градусов, а вот в воскресенье поднимется уж аж до 33.
1: Да, ну это, друзья, все мы озвучиваем в преддверии того, что нам обещают на следующей неделе катастрофические, экстремальные температуры. В понедельник 38 градусов жары, во вторник тоже 38. Возможно, какой-то дождик покапает, но, как мне кажется, он будет испаряться, не долетая до асфальта. А если мы обратим свое внимание на север республики, там история практически идентичная. Сегодня плюс 30, и никаких тебе осадков, никакого тебе вот этого ничего. Единственное, что поднимется ветер, возможно, во второй половине дня. На субботу нам обещают плюс 30, а в воскресенье плюс 35. В связи с этим всем, друзья, не забываем носить головные уборы, пить побольше водички и, конечно, беречь свое здоровье.

0: Деточка будет петь.
1: Старт нового сезона, старт новой борьбы за чемпионский титул Молдовы по футболу. 28 июня в 18:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф». Не пропусти стартовый матч нового футбольного марафона «Шериф» против темной лошадки сезона «Реал Сирец». Красивый, зрелищный футбол обеспечен. Приходи на стадион, поддержи любимую команду с трибун в первом матче чемпионата. Вход на матч свободный. Допуск зрителей будет осуществляться на восточную трибуну главной арены по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Реклама на Интер-ФМ. Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Нет времени на бассейн в течение рабочей недели? Для вас абонемент в выходной день бассейна спорта комплекса «Шериф» от 65 рублей за посещение.
4: Потому что выгодно и полезно для здоровья. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Что ж, друзья, я считаю, что день прошел замечательно. Мы с вами и поговорили, и новости пообсуждали, даже много сообщений получали от вас в Вайбере, и ждем даже как можно больше каких-то ярких снимков. Может быть, у вас день проходит как-то необычно, вы сфотографировали прекрасные растения или просто как-то продуктивно. В любом случае, мы всегда рады поддержать, пообщаться и быть рядом с вами.
0: Безусловно, день еще не прошел, он только начинается. Студийные часики показывают без 10:11. Что это значит? Что даже жара не набрала еще своего максимума, но, друзья, свой личный максимум нужно выполнять. Что это значит? Опять же, мы напоминаем, головные уборы, водичка и не находиться на солнце в самый пик этого самого солнца. Почему? Ну, потому что даже молодому и здоровому может стать немножечко нехорошо. И если вдруг кому-то рядом с вами стало нехорошо, обязательно обращайтесь в единый номер спасения, помогите человеку, давайте быть добрее друг другу. В студии работали для вас София Шерсвит, Ольга Пшеничная. Всем желаем прекрасных выходных, крепкого здоровья, побольше хороших новостей.
1: Всем пока!

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной вас. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
4: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1-2-3-4.
6: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата

0: на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в центре климата. Звони 1440.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Энергично врываюсь в пятничный эфир, друзья. 11:17 на студийных часах. Меня зовут Марианна Логинова. В отличном настроении, как вы понимаете. Закрываем рабочую неделю. Сколько можно работать? Давайте вместе строить планы на предстоящие выходные. Что у нас по плану? Барбекю, бассейн, а может быть огород? Рассказывайте, общаемся с вами в Вайбере. Плюс 373-533-6177. Это наш номер. Ну и оглашу тех, кто появится в нашем эфире. Градусы. Повышаем градусы. Привычка сбегать из дома. Песня такая появляется в эфире. Далее, далее. А далее вот потом вам все расскажу. Оставайтесь здесь, чтобы ничего не пропустить.

0: por favor.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
4: «Керамин» – одно место, одно решение.
5: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
6: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
7: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
8: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
9: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
10: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10%.

0: 20% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Привет, друзья, мы Доредос.
3: Все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос.
2: 27 июня, цитадель Бендерской крепости, большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало, успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
4: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

А давайте сверим часы. Давайте, 1.46 показывает наши студийные. Что дальше, спросите меня. Дальше у нас ровно в 12 новости, но с 13 до 14. Последняя на этой неделе программа «По вашим заявкам». Но что делать, вы помните? Заходим в Viber, +373-533-6177 и пишем, кого нужно поздравить, кому передать приветы. Ну, а я, Марианна Логинова, все обязуюсь исполнить. А пока, смотрите, какая у нас тут дружная компания. Прям вот спелись Никита Кунов, Де Роуз и Егор Шип. «Плохой бывший» называется песня. Что это такое, я не знаю. Буду слушать вместе с вами первый раз, где она, Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье полдень. Вы слушаете новости. Фонд «Вместе» частично финансирует процедуры по гемодиализу. Это отделение в Тирасполе работает круглосуточно, абсолютно бесплатно. В нем проводят терапию для 120 больных. Их почки не могут сами очищать кровь от токсинов, а организм от лишней жидкости. Поэтому гемодиализ – это еще одна жизненно важная статья господдержки приднестровцев, которые нуждаются в медпомощи. Себестоимость одной процедуры – порядка $100. На 120 пациентов в год уходит до 20 миллионов рублей. К другим темам. БМВ снесло дерево на центральной улице Тирасполя. Авария произошла ночью возле университета, сообщает ТСВ, публикуя кадры последствий. Сейчас выясняются подробности. Почти 500 раз сталкивались машины на дорогах Приднестровья, и это только за 5 месяцев, сообщает ГАИ. Самый частый вид ДТП, констатируют инспекторы. А происходят аварии в основном по нескольким причинам. Невнимательность водителей, несоблюдение дистанции, превышение скорости. Продолжаем. Инстаграм футбольного клуба «Шериф» запустил отсчет времени до старта сезона. Остался всего день до игры с «Реалом» из «Сириц» и большого праздника болельщиков. Матч-дэй в воскресенье начнется в 16:30 вечера. В конкурсах и викторинах разыграют сертификаты в бассейн и тренажерный зал спорткомплекса «Шериф». Есть возможность выиграть рюкзак болельщика со всей атрибутикой клуба. Детей ждут аквагрим, пожарные машины и лошади. Это все в фан-зоне. Будет еще гриль-зона со вкусностями от Вкусномира. И о погоде в Тирасполе солнечно, +30, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.MD или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров.

0: ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Тирасполь-Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37.

Много было таких случаев, команда становится чемпионом, ей говорят, ну что, повышайтесь в классе, они нет, мы по-скромному останемся, где были. Реал Сирец не из таких, команда нашла довольно комфортно, поэтому с утра можно будет скататься в Бендеры, посмотреть на мотокросс у стен Бендерской крепости, а после обеда прийти на главную арену спорт-клуба.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Большой привет всем сладкоежкам. Если прямо сейчас вы собрались пообедать, в животе предательски урчит, а мысли, чем утолить голод, нет, добро пожаловать. Ваш информационный голод и еде будет утолять программа «Кулинарное досье» и я, ее ведущая София Шерсвит. Сегодня забудем о диетах, о низкокалорийной пище и окунемся в сладкий и манящий мир десертов.
0: Рассмотрим поближе.
1: Этот шедевр кулинарного искусства любят по всему миру. Его готовят профессионалы и любители. Встречайте, тирамису – любимое лакомство аристократок. Однако оставьте надежду попробовать настоящий тирамису вне солнечной Италии. Если в витрине кондитерского магазина на одной из центральных улиц вы увидели большой круглый торт, на этикетке которого написано «тирамису», не верьте глазам своим – это не он. Если в одном из ресторанов вам принесли десерт, разрезанный на аккуратные порции, не верьте официанту. Это тоже не тирамису. Дело в том, что основу его составляет свежайший сыр маскарпоне, который производится только на Апеннинском полуострове, а точнее в Ломбардии. И, увы, нигде больше.
0: Собираем улики.
1: Тирамису поначалу называлось никак иначе, как суп герцога. Его рецепт появился в 17 веке на севере Италии и стал известен благодаря эрцгерцогу Козимо III Медичи. Он привез рецепт в Венецию, там десерт полюбили все, вне зависимости от сословия. Особенно по душе пришелся подарок дамам, которые нашли в лакомстве не только вкус, но и чудодейственные свойства. Они были уверены, что после такого лакомства становятся особенно привлекательными в глазах мужчин. Позже рецепт затерялся в кулинарных книгах и нашелся только в середине 20 века. Многие скучные скептики уверены, что настоящий десерт произвели на свет не более чем 60 лет назад.
0: А теперь повнимательнее.
1: До сих пор на изумрудных пастбищах Ломбардии пасутся упитанные коровки, из молока которых получаются высококачественные сливки, а из них уникальный сыр 55% жирности. Продукт представляет собой нечто среднее между очень жирной сметаной и сливочным маслом. Если все другие сыры – продукт переработки молока, то маскарпоне – продукт переработки сливок, которые придают этому сыру тонкий аромат, нежный неповторимый вкус и мощный калорийный заряд. Следующий – не менее важный компонент тирамису – савойярдия – воздушное итальянское печенье из белка, муки и сахара, имеющее форму трубочек. Иногда за неимением печенья предприимчивые горе-повара используют бисквитные коржи. Но это уже не то. Приятная особенность состава этого десерта в кофе и коньяке, которые так любят добавлять кондитеры в свои творения.
0: По показаниям свидетелей.
1: Если вам не удается отправиться в солнечную Италию и попробовать настоящий тирамису, вы можете приготовить нечто подобное и дома. Рецептов масса, однако помните, что десерт не диетический и, мягко сказать, всего одна порция содержит почти половину ежедневной нормы калорий. Поэтому, если решили, ешьте только тирамису вместо первого, второго и компота. А из напитков к лакомству лучше всего подать бокал сухого вина или чашечку крепкого кофе. В случае, если открыв рецепт, у вас разбежались глаза и опустились руки, не отчаивайтесь, ведь этот невероятный десерт вы можете приобрести в магазине «Вкусномир» и полакомиться им в компании семьи или друзей.
0: Подведем итоги.
1: А на сегодня это все, и мне придется с вами прощаться. С вами была София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Но не спешите огорчаться, ведь самые вкусные новости зазвучат уже на следующей неделе. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
3: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
2: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.MD или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
6: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или...

0: подарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один – «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Вас беспокоит гайморит? И шум в ушах, серные пробки. Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
7: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

Вот так вот насвистываем, друзья. Программа по вашим заявкам началась. Пишите, звоните и говорите, что будем слушать. Все обязательно зачитаем и включим ваши любимые песни.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Посещайте бассейн спорткомплекса «Шериф» всей семьей. Для вас абонемент семейный от 72 рублей за посещение.
3: Потому что выгодно и полезно для здоровья. Телефон в Тирасполе 63-38.
7: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
8: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречает.

0: с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну что ж, вот такие мотивы на радио Интер-ФМ. 15:17 на часах, и мы в ваших приемниках. А мы — это Вячеслав Мишин и Александр Волков.
1: Друзья, всех приветствуем. Знаете, я сейчас шел на работу, и мне показалось, что стало чуть прохладнее на улице. Но ненадолго мне, честно говоря, это показалось. Пока вот солнышко спряталось за тучами, пока ветерок вот поднялся. Как только ветерок стихал, солнышко снова появлялось, это ощущение прохлады куда-то волшебным образом исчезало. Поэтому, друзья, вы себя берегите на такую вот прохладу. Не обращайте внимания, потому что это может быть ложная прохлада.
0: Да, временная акция от погоды, скажем так. Ну что ж, о погоде подробнее поговорим чуточку позже. Если небольшой спойлер, жара к нам только идет, и это ее репетиция. Так что запасайтесь, пожалуйста, водой, головные уборы, светлая одежда, желательно из натуральных тканей. Ну и, конечно, по поводу всех остальных моментов в плане автомобиля, животных, детей, всего-всего-всего-всего, будьте, пожалуйста, аккуратны и бдительны. Ну а мы совсем скоро вернемся в ваши приемники. Есть что у нас сегодня разыграть, и есть о чем поговорить. Ну и, кстати, напомним тем, кто выигрывал билеты на концерт группы Doredos. Если еще не пришли, у вас сегодня буквально последний день их забрать. Так что, пожалуйста, заглядывайте к нам, забирайте билетики и, в принципе, подарки тоже в том числе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
3: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
2: Вот прям все-все в одном месте.
3: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
1: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
0: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу: Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Огромный выбор.

0: выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
1: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
2: Привет, друзья, мы Доредос.
3: Все на Доредос, все на Доредос.
2: «27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
0: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Старт нового сезона, старт новой борьбы за чемпионский титул Молдовы по футболу. 28 июня в 18:00 на главной арене спорткомплекса «Шериф». Не пропусти стартовый матч нового футбольного марафона «Шериф» против темной лошадки сезона «Реал Сирец». Красивый, зрелищный футбол обеспечен. Приходи на стадион, поддержи любимую команду с трибун в первом матче чемпионата. Вход на матч свободный. Допуск зрителей будет осуществляться на восточную трибуну главной арены по приглашениям, выданным при входе на стадион в день матча.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 17 часов. Столица. Здравствуйте. Экстремальные температуры и тропические ночи ждут Приднестровье. Гидрометцентр сразу на 4 дня ввел желтый код метеоопасности из-за жары. Температура воздуха будет повышаться с воскресенья. Днем ожидается плюс 33-38 градусов. По ночам не ниже 20. А это и есть показатели той самой тропической ночи. Предупреждение выпустили и молдавские синоптики. По их расчетам, на юге в ближайшие дни ожидается до 39-41 градуса днем. Это красный уровень опасности. К другим темам. Внешнеторговый оборот Приднестровья – 817 миллионов долларов за полгода. Это на 12% больше, чем в 2025-м, доложил президенту глава таможенного комитета Валентин Грабко. Экономика становится устойчивее. Ввозить в республику стали больше товаров фармацевтики и химпромышленности. Однако по экспорту ситуация неоднозначная. Общие показатели снизились на 4%, а по большей части из-за того, что Днестровская ГРЭС не продает электричество.

производства. Ситуация же в легкой промышленности и у аграриев улучшилась. Например, экспорт текстиля вырос на 43%, а чаще стали вывозить в другие страны продукты и сырье. Поступления таможенных платежей в бюджет сократились и составили 331 миллион рублей, также доложил Валентин Грабко. Продолжаем выпуск информации МВД. Проезд на красный, сразу два штрафа у девушек-водителей в Тирасполе. На запрещающий сигнал обе проехали на улице Одесской. Одна на красной Хонде, вторая буквально в сотни метров на Лексусе. Сняли все очевидцы на видеорегистраторы. Каждая заплатила штраф. Еще один водитель в столице наказан за то, что не пропустил при перестроении. Мужчина на Фольксвагене не уступил дорогу другой машине, двигавшейся попутно. Дипломы получили сегодня выпускники ТЮИ, вручил их вице-премьер Виталий Нягу. На службу заступят 34 молодых лейтенанта. В качестве оперативников, участковых, автоинспекторов и инспекторов ИДН их ждет карьера в МВД. Некоторые продолжат службу в спецназе. «Теперь вы настоящие офицеры», — отметил в поздравлении выпускников Виталий Нягу. На церемонии ребята, как всегда, на удачу подбросили монетки. А теперь о погоде на завтра, 27 июня. В Тирасполе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью 14-16, тепла, днем до плюс 32. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Кредит под выгодный процент до 3%.
5: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
6: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
7: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
8: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.

0: GoldFit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. GoldFit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
2: Тирасполь-Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чебуре, че, че, чебуре, чебуре, че, че, чебуре.
1: Ох, ну что ж, ох, ну что ж, ох, подарки, ох, игры, ох, красота вообще. Но мы готовы прямо сейчас разыграть, значит, сертификат на посещение фитобочки кедровой. Это когда жаришься, но с пользой для здоровья.
2: Да, это вот если вот париться, то уже лучше уж фитобочки. А если вы, друзья, не пробовали фитобочку, не знаете, что это такое, то мы вам расскажем. Это глубокая очистка организма от шлаков, успокоение нервной системы, снижение последствий стресса и хронической усталости. Подробности и запись по телефону 775-6-75-90. Ну а для того, чтобы выиграть такой сертификат, узнать, что же такое кедровая фитобочка, вам необходимо дозвониться к нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6-177.

0: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек».
1: Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
2: Привет, друзья, мы Доредос.
3: Все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос.
2: 27 июня, цитадель Бендерской крепости, большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало, успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Большой привет всем сладкоежкам. Если прямо сейчас вы собрались пообедать, в животе предательски урчит, а мысли, чем утолить голод, нет, добро пожаловать. Ваш информационный голод и идея будет утолять программа «Кулинарное досье» и я, ее ведущая София Шерсвит. Сегодня забудем о диетах, о низкокалорийной пище и окунемся в сладкий и манящий мир десертов.
0: Рассмотрим поближе.
1: Этот шедевр кулинарного искусства любят по всему миру. Его готовят профессионалы и любители. Встречайте, тирамису – любимое лакомство аристократок. Однако оставьте надежду попробовать настоящий тирамису вне солнечной Италии. Если в витрине кондитерского магазина на одной из центральных улиц вы увидели большой круглый торт, на этикетке которого написано «тирамису», не верьте глазам своим, это не он. Если в одном из

0: ресторанов вам принесли десерт, разрезанный на аккуратные порции, не верьте официанту, это тоже не тирамису. Дело в том, что основу его составляет свежайший сыр маскарпоне, который производится только на Апеннинском полуострове, а точнее в Ломбардии, и, увы, нигде больше.
1: Собираем улики.
0: Тирамису поначалу называлось никак иначе, как суп герцога. Его рецепт появился в 17 веке на севере Италии и стал известен благодаря эрцгерцогу Козимо III Медичи. Он привез рецепт в Венецию, там десерт полюбили все, вне зависимости от сословия. Особенно по душе пришелся подарок дамам, которые нашли в лакомстве не только вкус, но и чудодейственные свойства. Они были уверены, что после такого лакомства становятся особенно привлекательными в глазах мужчин. Позже рецепт затерялся в кулинарных книгах и нашелся только в середине 20 века. Многие скучные скептики уверены, что настоящий десерт произвели на свет не более чем 60 лет назад.
1: А теперь повнимательнее.
0: До сих пор на изумрудных пастбищах Ломбардии пасутся упитанные коровки, из молока которых получаются высококачественные сливки, а из них уникальный сыр 55% жирности. Продукт представляет собой нечто среднее между очень жирной сметаной и сливочным маслом. Если все другие сыры – продукт переработки молока, то маскарпоне – продукт переработки сливок, которые придают этому сыру тонкий аромат, нежный неповторимый вкус и мощный калорийный заряд. Следующий – не менее важный компонент тирамису – савоярдия – воздушное итальянское печенье из белка, муки и сахара, имеющее форму трубочек. Иногда, за неимением печенья, предприимчивые горе-повара используют бисквитные коржи. Но это уже не то. Приятная особенность состава этого десерта в кофе и коньяке, которые так любят добавлять кондитеры в свои творения.
1: По показаниям свидетелей.
0: Если вам не удается отправиться в солнечную Италию и попробовать настоящий тирамису, вы можете приготовить нечто подобное и дома. Рецептов масса, однако помните, что десерт не диетический и, мягко сказать, всего одна порция содержит почти половину ежедневной нормы калорий. Поэтому, если решили, ешьте только тирамису вместо первого, второго и компота. А из напитков к лакомству лучше всего подать бокал сухого вина или чашечку крепкого кофе. В случае, если открыв рецепт, у вас разбежались глаза и опустились руки, не отчаивайтесь, ведь этот невероятный десерт вы можете приобрести в магазине «Вкусномир» и полакомиться им в компании семьи или друзей.
1: Подведем итоги.
0: А на сегодня это все, и мне придется с вами прощаться. С вами была София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Но не спешите огорчаться, ведь самые вкусные новости зазвучат уже на следующей неделе. Желаю всем приятного.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 7 часов в республике. Здравствуйте. Экстремальные температуры и тропические ночи ждут Приднестровья. Гидрометцентр сразу на 4 дня ввел желтый код метеоопасности из-за жары. Температура воздуха будет повышаться с воскресенья. Днем ожидается плюс 33-38 градусов. По ночам не ниже 20. А это и есть показатели той самой тропической ночи. Предупреждение выпустили и молдавские синоптики. По их расчетам, на юге в ближайшие дни ожидается до 39-41 градуса днем. Это красный уровень опасности. В Тирасполе из-за жары откроют пункты раздачи воды. Они появятся в Екатерининском парке, на Юности у клуба «Орфей», на Бородинке и на Покровской у почты. Пополнять запасы бесперебойно будут специальные городские службы. К другим темам. МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Молдову. Кишинев усиливает дискриминацию в отношении граждан России. Дело доходит до издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, говорится в заявлении российского МИДа. Ранее министерство заявило решительный протест послу Молдовы из-за задержания дипломатических курьеров в аэропорту. Официальный Кишинев отрицает все обвинения, называя их необоснованными. Продолжаем выпуск. В это воскресенье в Бендерах пройдут соревнования по мотокроссу. Не было их 8 лет, и теперь за звание лучших поборются наши местные спортсмены и гонщики из Молдовы на мотоциклах и квадроциклах. Всего более 50 человек, от 6 лет до 70. Мототрасса в Бендерах считается достаточно сложной, на ней крутые повороты и много трамплинов, из-за чего будет зрелищно, спортсмены эффектно попрыгают. Между заездами с ними можно будет пообщаться.

общаться и сделать фото с байками. Начало мотокросса в это воскресенье в 11 утра. На соревнования приглашают всех, кто любит скорость и экстрим. А теперь о погоде. Завтра в Тирасполе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 14-16 тепла, днем до +32. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
4: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
8: Встречайте лето ярко в магазинах «Башмак Плюс». Новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето. Приходите уже сегодня. Подробности на сайте «Башмак МД».
9: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
10: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
11: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели Хай-Тек. У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
12: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с ним матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

не встретится в рай. Не полетела душа, больше не светится ад. Что же мы сделали шаг в разные стороны над мертвой любовью кружат.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в столице. Здравствуйте. К другим темам. Внешний торговый оборот Приднестровья – 817 миллионов долларов за полгода. Это на 12% больше, чем в 2025-м, доложил президенту глава таможенного комитета Валентин Грабко. Экономика становится устойчивее. Ввозить в республику стали больше товаров фармацевтики и химпромышленности. Однако по экспорту ситуация неоднозначная. Общие показатели снизились на 4%, а по большей части из-за того, что Днестровская ГРЭС не продает электричество. Ситуация же в легкой промышленности и у аграриев улучшилась. Например, экспорт текстиля вырос на 43%, а чаще стали вывозить в другие страны продукты и сырье. Поступления таможенных платежей в бюджет сократились и составили 331 миллион рублей, также доложил Валентин Грабко. Оплату проезда в маршрутках Бендер проверили сегодня сотрудники транспортного надзора. По информации специалистов, именно в Бендерах по-прежнему есть те, кто рассчитывается наличными, а не картой и при выходе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Посещайте бассейн спорткомплекса «Шериф» по минимальной цене в будние дни. Абонемент «Счастливый час» от 65 рублей за посещение.
4: Потому что выгодно и полезно для здоровья. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар.

0: улица Палецкого, 8А.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0 533 94 104.

28 июня окунись в атмосферу футбольного праздника. Аппетитно заряжаемся любимыми напитками и угощениями в гриль-зоне от «Вкусномира» у восточной трибуны главной арены спорткомплекса «Шериф». 100% веселье и отличное настроение с конкурсами и шоу-программой. Для фанатов, для всей семьи. Настраиваемся на победу с фанатской атрибутикой и фирменными игровыми футболками любимой команды. Незабываемые эмоции ждут вас перед матчем футбольных клубов «Шериф», «Реал», «Сирец». Начало развлечений в 16:00. Приходи с близкими и друзьями поддержать любимую команду.